0: senti il sapore. To tu curua lo rai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu qualu megahertz.
1: Окей, музыка хусы на фоне титулу акирне кумана муканму. Лорена и табе я тукуса на лоресинг руэ, леона минутуру на лоресинг ида. Тамане на фатинг хауния, меридиек мриек солок, но хин лоронг асе лори то бот сира колико на ба алименту, но топико хин лоронг нини гите се колико на ба айфу ампир, но примери то се колико на ба оризинг хусы айфу ампир. iPhone pir kuda ona hiti nangrihong barihong no fiar katak ni orizing iha region sira Europa no Asia niang. Desde tempo antigu iPhone idene hetan valor tambahnya sabor midar no tekstura nebe kamang. I agora dadang iha variedade atus beatus usi pir balung midar liu seluk juicy liu ka metin liu no pir moris iha ai horis no medi de medio no geralmente tasa kihe tempo malirin liu iha tinang. Iden okay iha tinang idene maka iPhone idene be beli ham freshku marang ka uzah resita kulinari oi oing iya lende gustu pirne konye siru tambo fornese nutriente importante sira ba ising nun idene maka orizing husi iPhone pir tamane na fating hau niye meridik meridik solok norona diek dit pito bot sira hotu nebe maka ores nera daun stay tung hela i na fating almosu diek dit pito bot sira hotu na turme na fating lorita bot sira baruna música de Paula Fernández en el título Pasaro de Fogo.